дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним, не все другие дела